0: Письмовне. Опа, та са почетена. Печете Йосефа Прусе. Так тетою, кроч хотела ты с нас глазки.
1: Я не слова.
0: Я не слова. Я не слова.
2: Я цену же
0: тебе. Люди ценелусом, не любалка. Са почетена. Я к мужу не победец, он не
2: пить.
0: Птицы ко мне, слечно, вима ты плачь, не спусом пить.